0: сред любви. Куди пе? Цигариво, секси! Цигариво, секси!
1: Радио Ултра в интернет. На www.radioultra.bg.